Сейчас мы говорим, что тебе гадей, что помогает Уинчкаг, стиди на нас, кому много тут мег Уинчкаг, кое Уинчкаг меня вообще один тут мег Уинчкаг, я на него и спич, это спич би хим меша дишига джагнес спет бабч Уинчкаг. Кем могу я пта дишига джагаго и Уинчкаг же один тут мег ию дебач мон, мач я пта дишига мичнач гаго тут пьетакт, у маг дишига джим све, джипок сим дно джим юбиег, ва джагм све, не бетси лонг чак.

0: Nejsi švanoč. Je jeden set si ho nejde jiné no, i doma geno, než to jiné noč. A víte, o řešenka se geno, že tady ten naš čeká hamak hýkujich. Nenego to on kody je jo hýkujich. Nek já, a chuj vás on nega negi, nek já ho ta, nenega či vonut. Mokon nega, až než to tam košnáku, až nak, dženo gaga gusk to da sojk. Я бы чё та только ещё не что так но баланс его а он что к чё я мага он ага гуиск то да так я чё я ага гуиск то то хуан я а ты я ха сиот мокон загонт а в матси ага гуиск то там а он я бы чё там к чё A kutaikut, violence ei nanoj. Noi mag baig, sik baigunen violence ei si shoikut. Aga wat aia kutaikut sakon, a me ei tamke sakon. Nus tampsti sakonen. Ko si shoot gau iio, nes tis ma muunnam viitja vam stuksi holistik. Nea vasiit holistik. Nes tis ma sotakon a viitja thomke shoot. Мой жигачип кэн бэдэнэн озагон. Я бэж уйжах думаген. Бэгон жагэйшэ дэн нохком. Я басо гуэна шуашгэр, я басо гуэна чайо гэй. На уйжан сгэнасэнэно. Мэй дэх нотнэш сэмон. Дэнта ищ дэджэн дэйма. Мошэн дэ. Нэгаад сгэнасэ дуэн. Амштэк шэу, хэйо. Адэ гэй дэйх думч. Мэг гэй. Мог чекат сай хомч. Эна пай гуих на уич тагон сагон хи. Эна снак сих. Чима то най шиган но. Шта чаку но. Гя эна дым чуик. Гя чьяно хот. The mind, the motion, the spirit, and the body, physical body.
1: Agus an dagas tí shuad. Agus an gabhadh tú House haigne níos mo de bheag mhuintir gan scoth abhainne gur gaim had a Betsy. Bheadh mé sheis. Bheadh agus bheadh stáil níomh mhuintir Willie Dunn gabhadh tú I Pity the Country.

Сейчас мы говорим, что бега здесь Шипман Уинчкаг, стидина наскам дноган тутмек Уинчкаг, кой Уинчкаг мина вапча джин тутмек Уинчкаг, я на нео и спойч, это спойч бихим меша джишига джагнес пспет бапч Уинчкаг. Гима гуджи апта джишига джагаго и Уинчкаг джин тутмек ию дупач мун, мач апта джишиган митранач гаго тупия такч, умак джишига джим све, джипок сим дно джим юбег, ва джигм све, не бетси лонг чапа.